0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

все фанаты, хулиганы, экстремисты, террористы, толерантности не грамма. Записали.

0: Еўразум.
1: Джон Коул будзе працаваць з Расіяй. Па прыкладзе Беларусі выцягваць расійскіх палітвязняў у абмен на зняцё санкцый. Прынамсі, ёсць такі план.
2: Што праўда, мала хто верыць у яго перспектыву. Санкцыі супраць Расіі ваенныя, а Расія працягвае штодня бамбіць Украіну.
1: Няўжо Трамп сапраўды верыць, што калі здымаць абмежаванні з расійскіх прадпрыемстваў, Пуцін палагаднее і спыніць вайну? Гучыць смешна.
2: Аднак украінцам ад такой ідэі зусім не смешна. У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук абмеркаваў гэта з блогерам Балагановым Александрам Рыкавым.
3: Як табе бачыцца сама гэтая сітуацыя, калі да такога дойдзе? Што якія пагрозы, якія эмоцыі? То бок, вот як ты гэта ўсё ўспрымаеш?
4: Ну, я считаю, что, понимаешь, тут есть, мы понимаем, животрепещущий вопрос, это жизни людей, которые не виноваты, которые сидят и получили 10 лет за табличку «Нет войне», но это дает пример на будущее всему миру, что вы можете делать абсолютно что хотите, мы потом, у вас есть свое собственное население, и гуманный Запад всегда его обменяет и отменит санкции. И я считаю, что это самое неправильное решение, как бы оно жестко не звучало. Я сторонник, чтобы людей освобождали с помощью давления Запада, а не вот этих поблажек. Потому что Лукашенко открыл дорогу, показал, что я в своей стране могу делать все, что хочешь, показал, что я могу убивать, показал, что я могу быть соучастником, а потом просто берет и каждому предприятию выставляет ценник. За снятие санкций вот это 20 человек, за снятие санкций на это 30 человек. Вот сколько у него санкций, он еще столько заложников может набрать. А у Путина вообще бездонная бочка. У него самые большие санкции в мире, которые молодцы, что приняли, но мы сильно, скажем, я лично психую на то, что они приняты на бумаге, но они не соблюдаются. Никто за этим не следит, никто не вводит, по сути дела, вторичные санкции. Просто вводят, озвучивают, чтобы другие боялись с ними работать. А никого, по сути дела, практически не догоняют, потому что случаи, которые есть, они единичны. Поэтому это очень-очень неправильно, с моей точки зрения. Вы террористам закладываете на будущее любому диктаторскому правителю, который придет через 5 лет к власти, через 10 в какой-то стране появится, что он может набрать заложников у себя внутри страны, вы на него чуть-чуть поругаетесь, ведете санкции, а потом, ну ладно, мучай свое население дальше, мы отменяем санкции, выпуская этих людей, слава богу, что живыми.
3: Ну, але, глядзі, ўсё ж такі, можа быць, працэсы ў свеце і ідуць да таго, да чаго мы, ну, как бы, і не вельмі хацелі, каб яны дайшлі. Не, мы ўсе, канешна, хочам і міра ва Украіне, і смена рэжыма Лукашэнкі ў Беларусі. Але выглядае на тое, што вот зараз следам за ЗША, вот этымі перамовамі, якія вёў ЗША Коул з Лукашэнкам, палітвязні выйшлі, і зараз нібыта Европа глядзіць. А можа і нам пайсці, можа і нам тут как бы пачынаць нешта рабіць, і палітвязняў вызвалім, і праз вось такую супрацу, як яны ў чарговы раз кажуць, хоць трошачку адцягнем Лукашэнку ад Пуціна. А тут яшчэ вот пачынаюцца такія працэсы на Расію амерыканскія. Ну, пачнуцца, не пачнуцца, але захады ідуць. І, можа быць, усё к этому і ідзе. Сольют и Украину, и Беларусь.
4: Не, ну тут я не знаю, можно ли у вас в эфире говорить такое некрасивое слово, как весь мир обоссался, но вот я бы так это назвал. Все, они там свои озабоченности повысказывались, и все. И дальше у них своя внутренняя политика, а в мире абсолютно на всем наплевать. И Путин затягивает эту войну, потому что ждет. Он-то у власти, пока живой, будет сидеть вечно, пока не сдохнет. А в Европе, в Америке постоянно будет что-то меняться. И он рассчитывает, что во Франции может что-то поменяться. Где там в Италии сейчас пророссийский какой-то набирает поддержку голосов. И вот верят в это. Поэтому и, знаешь, такое, я тебе скажу, начиная с 2014 года, у тебя такое было накопление глобального разочарования в мире вообще, в этих всех каких-то идеалах, в цивилизации, что преступник будет наказан, он всегда понесет наказание. А сейчас ты на это смотришь и понимаешь, что когда преступника появляются деньги, он крепнет, у него уже его ничего не останавливает, ему интересна война, что я царь зверей, грубо говоря, и все, его уже ничего не останавливает, и мир ничего не может сделать. Ты ж видишь по трамповскому поведению, ну это ж просто смешно, это просто смешно. Такое великое государство за 2 года в мире себя практически на международной политике обнулило, я по-другому это не назову, потому что он вчера поет в очередной раз. Идут настолько тайные переговоры, мир как настолько близок, как никогда. Сегодня выходит Рубио, дает интервью, говорит, миром в Украине вообще не пахнет на ближайшее время. То есть они уже даже у себя в команде не могут выработать общую повестку. Ну, печально.
3: Ну так, да, я так само выступ Рубио послухал, почитал, и так думаю, вот тебе только что они рассказывали, я приду к уладе, и там буквально за 3 дни мир в Украине будет, а зараз они кажут, уже, что, ну, перед посылок для того, как ближайшим часам некое там, навод перемолвный процесс по миру у Украине был, это немогчимо. То есть все уже сдулись, уже одеж ваши обещания. А сам ты, как бачишь, вот, накольки реально, что могут быть, конечно, не про мир на даденном этапе, но хотя бы про некие там, ну, я не знаю, энергетичные, там, те шейки какие-нибудь портовые, там, зерневые перемирия.
4: Ну, там же ж официально уже и Индия предложила. Потому что хочет вывозить из России нефть. И Турция предложила. Ну, у Путина ж последнее его выступление было такое. Чего вы нам предлагаете перемирие, если мы все равно не можем торговать всем миром? Вы против нас ввели санкции. Хотите энергетическое перемирие для Украины? Отмените мне вообще санкции на энергоносители. Ну, кто ж на это пойдет? Ну, вот его ответ... что он вроде как согласен, но ни на что не пойдет. Ну и все. Поэтому я пока не верю ни в какое перемирие энергетическое. Хотелось бы, конечно, и воздушное, и вообще мира хочется, и чтобы ночью спокойно спать, чтобы не проверять каждые 2 часа телефон, не прятать ли детей в укрытие. Вот. А так...
1: Будущая зима в Украине может стать еще больше тяжкой, чем попередняя, когда Россия безбожно атаковала энергетическую инфраструктуру, а люди сидели без светла и электричности.
2: Как країна рыхтуется до зимового периода? Протягивая Александр Балаганов.
4: Они же это начинают с 22 года. Если взять любую их пропаганду и любые их обстрелы, они это делали каждую зиму с 22 года с обещаниями, что Украина замерзнет. В прошлом году они ж не меньше били по энергетике, и проблем у нас было немало. Есть в Киеве микрорайоны, которые 40 дней жили без тепла, без воды, без света. Ну, я помню еще с прошлого года видео тяжелое, когда детки в одеялах, в одежде спят в шубах. Ну, никто не плакал, все терпели, понимали, что никто родину сдавать не будет. Ну и, в принципе, сейчас такой настрой. Я тебе скажу, что, наверное, за это лето, особенно осень, вот если взять частный сектор, количество солнечных батарей выросло, но если не в 5 раз, то 3 раза точно. У всех солнечные панели, у всех накопители, все готовятся. Частному сектору будет немножко легче, понятно, в квартирах тяжелее будет, старикам очень будет тяжело. Но вроде как готовятся, чтобы было легче пережить тот коллапс, который счастливый Путин готовит. Сегодня же Телеграм опубликовал, что он вызвал своего ссыльного генерала Армагеддона Суровикина. И его основная задача, вот как ты разбомбил все там в Сирии, то же самое должен сделать в Украине, начиная с мостов в Киеве. Ну, посмотрим. Понимаешь, у них же тоже мосты есть. И у них тоже могут быть на мостах проблемы. Все, да, мы не можем, у нас нет калибров, нет этих кинжалов, мы не можем дать в такой степени сдачи. Но в одну точку отправить 20-30 дронов, я думаю, мы вполне можем сделать так, чтобы они долетели, и чтобы у них тоже начался какой-то, как любит говорит Путин, движуха.
3: Саша, мы с тобой подчас попередних наших стримов говорили на тему такую, что вот тут Европа периодично заявляет, что они стомились от войны во Украине, а сами украинцы стомились, не стомились, бо для их-то война навод не с 22 года почалась, а с 14 года. А чем далее, тем больше. Вот все ж таки, який настрой в громадстве? Вот это все ж таки стомленность есть? Ці вот як ты описал бы?
4: Она не маленькая, она колоссальнейшая. Но ты же прекрасно понимаешь, что ты в этой ситуации ничего не можешь сделать. делать, кроме как помогать своим воинам, своим героям. Именно настоящим смелым людям, которые на фронте не дают оккупанту продвигаться. Уже озвучено всем миром, что останавливаемся, заканчиваем. Пуй говорит: нет, я хочу еще больше смертей. И все это понимают. Все уже как-то ждем, пока он сдохнет. Выбора нету. Будем сопротивляться.
3: Дякую великим. Я нагадаю, что с нами был блогер Александр Балаганов. Слава Украине! Живи Беларусь!
4: Героям слава! Живи вечно!
2: Далей у программе «Евразум».
1: Беларусы под обороной ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
0: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра вайну ва Украіне, вайну бачаную бачамі звычайнага жыхара. Трывога так характарызуе свой настрой на сярэдзіну восені. Тимафей Кахновіч, беларус, які стала жыве ў Кіеве. Працягваюцца абстрэлы гарадской інфраструктуры, рэгулярныя паветраныя трывогі і прылёты ракет. А наперадзе яшчэ зіма, кажа наш суразмоўца.
2: Ну да, силы еще есть, но вообще настроение, конечно, такое достаточно тревожное, потому что вот не прекращаются тревоги 24/7, и ну вот буквально мы с вами сейчас разговариваем, тревоги нету, а буквально там полчаса назад вот рядом с нами сбивали, то есть работало ПВО. То есть, конечно, настроение от этого лучше не становится. Дети ходят в школу в основном в укрытиях, а большинство детей и даже и в школу не ходят, а онлайн учатся, потому что школы так за 5 лет и не удосужились укрытия поделать. То есть там, я не знаю, администрация этих школ или еще кто там. И, ну, конечно, настроение достаточно такое тревожное в ожидании холодов и зимы. Ну и честно скажу, что все эти всякие коррупционные скандалы в Украине, они тоже не добавляют оптимизма, потому что, ну, как-то совсем ни в какие ворота это все не лезет. Когда тут люди, можно сказать, выживают, а кто-то страдает ерундой, мягко говоря.
3: Тема мобилизации в Украине застается одной из самых вострых. То, как это питание обмерковывается сирот ваших знакомых, как это уплывает на огульную атмосферу в громадстве?
2: У меня такой круг общения уже такой более взрослый, который в основном уже там 50+, поэтому в принципе, ну, не то, что нас не касается, но касается всех. В принципе, ну, терпимо. Понятное дело, что, ну, как бы закон есть закон, служить надо и по-разному. То есть так однозначно как-то ответить сложно. Вот. Ну, в общем, но тема больная, острая. В принципе, как бы видишь, вот то время от времени проверки, блокпосты, ТЦКшники проверяют документы. То есть, ну, тоже как бы все оно понятно. Людей не хватает. Вот. Но, конечно, сложный вопрос такой достаточно.
3: Як новины уплывают так само на ваш настрой? А як отбивается это бесконцый информационный поток про войну? Чи читаете вы эти новины?
2: Ну да, конечно, мы следим, что, ну, я вот тоже повторяю, эти коррупционные наши скандалы, от них, естественно, вообще не денешься, и, естественно, они влияют на настроение. Вот, потом, ну, новины, новости зарубежные, то есть как бы в плане

0: що продліться не один год.
1: Де ви знаходите кропки опори, психологічні ресурси, каб не піддаватися апатії, коли здається, що ви якраз війні ще нема кінця, що вона ще буде тягнутися годами?
0: В сім'ї, в жені, в дітях, в друзях, там, хто от живе рядом. Тобто, ну, навіть чесно скажу, що іноді і не вистачає, і нету желання, і не вистачає настроєння там зустрічатися навіть по вихідним, як-то всі більш замкнуті зараз стали. Ну, прежде всего, конечно, это семья. Вот это точка опоры, потому что держимся вместе. В общем, семья – это основное.
1: Что дозволяет жить, протягивать, змагаться и так далее? Где вы находите эти ресурсы? Вы уже узгадали про семью, а может, что еще? Что вам дозволяет рухаться, не глядя же ни на что?
0: Ой, ну такой вопрос. Конечно, ну мы все живем, ну родители, я имею в виду, живут ради детей, чтобы все-таки у них было какое-то будущее. Понимаете, очень сложный такой вопрос. Куда-то выезжать мы пока так не припекло. В принципе, в Украине еще все достаточно, ну, неплохо. Я имею в виду, что если как бы так вот смотреть в плане там образования, медицины и сравнивать с вот теми же услугами где-то за границей, то есть где живут наши беженцы украинские, наши друзья какие-то знакомые, то есть общаемся же, сравниваем, ну, конечно, то есть все-таки, несмотря на войну и вот эти воздушные тревоги, атаки, то есть, ну, тем не менее, в Украине еще очень высокий уровень сервиса в сравнении там с той же Европой. И это на самом деле как бы во многом тоже как бы держит. Ну, и дело в том, что украинцы, ну, реально так стали, ну вот на таком бытовом уровне друг другу более близкие, трепетные, отзывчивые. Вот, то есть все друг друга, конечно же, понимают, сочувствуют. И, ну и получается, что мы как бы вместе и все это переживаем. И, наверное, это и есть тоже помимо вот семьи, вот эта семья в таком большом понимании украинцев, семья украинцев, вот она тоже поддерживает, потому что, ну, какие-то прилеты все переживают, там помогают и деньгами, или просто своим вниманием, или временем. Ну, я думаю, вот как-то так.
2: Повномасштабная война России супроти Украины триває уже 4 года и больше за 7 месяцев. За гэты час ворог разбурил чи пошкодил практично все украинские электростанции. Сегодня Россия протягивая нищить критичную инфраструктуру, а мирные жихары часто застаются без электричности, рискуют быть и без тепла с надыходом холодов.

0: Крыніца з рацыяй у пятніцу. Ініцыятыва «Ружовыя хусткі» прапануе беларускім жанчынам, як палітвязынкам, так і тым, хто апынуўся ў замежжы па розных прычынах, далучыцца да акцыі «Ружовага кастрычніка», якая ладзіцца ў Літве і Польшчы. 15 кастрычніка ў Вільні бясплатна правядуць абследаванні і кансультацыі па тэме раку малочнай залозы, а ў Польшчы гэта можна будзе зрабіць бясплатна па праграме Народнага фонду здароўя. З прадстаўніцай ініцыятывы «Ружовыя хусткі» пра гэтую акцыю пагаварыла наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра вашу акцыю «Ружовы кастрычнік». Вось, яна накіраваная толькі на палітвязанак ці ўсё ж такі на ўсіх беларускіх жанчын у замежжы?
2: Это не конкретно наша акция. Это весь мир много лет проводит месяц информированности о раке груди. И проводится он в октябре. Он и на территории Беларуси проходит, и на территории Литвы, и на территории Польши, во всех вообще, в принципе, странах. И основа – это, конечно, информированность о том, чтобы женщины проверяли свое здоровье, проверяли себя. И если мы говорим только ли на политзаключенных, либо на неограниченный спектр людей, то, конечно, мы бы в первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, закрывают какие-то базовые медицинские потребности, то женщины, которые просто находятся в эмиграции, особенно если находятся с детками, особенно если супруга, например, нету, то есть женщина соло воспитывает деток в эмиграции, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету, и мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить, потому что, опять же, мы знаем, что и медийные женщины, и Катерина Водоносова, и Катерина Пытлева, они много в паблике рассказывают, делают очень большую, очень важную работу, рассказывают о том, как они переживали этот опыт, то женщины, которые не медийные, у которых нету такой поддержки в плане там сборов каких-то еще чего-то, ну вот на них в первую очередь хотелось бы, конечно, чтобы таргетирована наша акция была.
1: То бок вы, атрымліваецца, что долучились до этой основной акции, и вот я поглядела, что вы там рекламуете медицинские этой установы с Польши і Літвы. Частка накіравана там на Польшу і на Літву. Я напісала ў гэтую медычную установу ў Літву, там па ўсіх дадзеных, што там было. Там напісана, што да 14 кастрычніка можна падацца. Я напісала на аналіз крыві, і мне прыйшоў ўжо адказ, што ўжо, прабачце, мест нема. Гэта вось так вельмі папулярна, ці гэта накіравана на абмежаваную колькасць вось толькі месцаў?
2: Во-первых, там в самой непосредственно акции было написано, что ограниченная количество мест. Почему? Потому что организация, которая проводила УЗИ груди и вот эти вот анализы, не очень релевантна просто сама история там, например, с лекциями, потому что они все-таки лекцию, если мы про Литву говорим, читают на литовском языке, мало кто из белорусок может себе позволить нормально и адекватно воспринять то, что будут говорить, потому что все-таки уровень знания языка, он небольшой. А вот именно сами непосредственные исследования, да, там было изначально написано, что, и мы на это давали ссылку, о том, что эта акция имеет ограниченное количество участниц, поскольку, например, просительницы убежища, которые не покрываются, например, содрой на территории Литвы, могли обратиться. Поэтому да, вот так, к сожалению.
1: Это было популярно отрымливается. А вы скажите, Криласка, какие симптомы або измена молочной залозы повинны стать нагодой неоткладно звернуться до лекара?
2: Я такие разъяснения не могу давать, потому что я все-таки не являюсь врачом-мамологом. Мы в начале этого года делали достаточно большую информационную кампанию о том, каким образом те, кто находится на территории Польши, либо на территории Литвы, могут бесплатно получать соответствующую помощь по программам профилактики. И все-таки я полагаю, что в данной ситуации в первую очередь врачи должны комментировать. У меня не то образование, чтобы я давала такого рода рекомендации. Вообще необходимо всем проходить эти исследования, проверять грудь хотя бы раз в два года. Там же есть градация в зависимости от возраста. Чем старше становится, становится женщина, тем чаще надо проверяться. Поэтому тут надо следовать тем программам, которые проводятся именно врачами. Потому что у нас информационная кампания, мы напоминаем женщинам, что у них есть эти возможности, и они должны их реализовывать. У них есть возможность это все получить, вот эту помощь, и мы напоминаем постоянно про это.
0: А полную информацию на конт бесплатного обследования женщин можно найти в телеграм-канале инициативы «Ружовые хустки». Туда можно звертаться белорусским женщинам и по инших проблемах.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Светлана Тихановская закликала узмацнить тиск на Россию за черговых атак на Украину. Немецкий левый политик организует поездку в Беларусь. У Вильни затримали контрабандистов, которые на метеозондах перевозили цигареты с Беларуси.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Россия в черговый раз терроризует украинские города. Загинули принамсі 32 человека, включая детей. Про это Светлана Тихановская написала у соцсетки X. Она отзначила, что Киев стал прифронтовым городом, а наступными могут стать другие европейские города. Нам треба узмацнить тиск на Россию и больше поддержки Украине, каб оборонить свое небо и отримать перемогу, отзначила белорусский политик. Позднее она отреагировала на поведомление про удар России по двух пассажирских автобусах у Краматорску Донецкой области, коли по опошних звездках загинули 33 человеки, еще 18 поранено. Мои глубокие спочивания их семьям. Мое сердце с пораненными и с усими украинцами, которые сутыкаются с этим террором. Россию необходимо спынить, написала Светлана Тихановская. Как уже поведомлялось, у военно-морских силах Украины появилось новое белорусское подразделение – спецрота беспилотных летательных сродков «Воля», якая уходит в склад 447-го особного батальона. Выконавца обовязков командира спецроты и сябра координационной рады Микита Забога звернулся до белорусов с закликом долучиться до подразделения и подкреслил, что оно цалком открытое и готовое для офицеров.
4: Сегодня мы формуем по факту национальную армию. Те офицеры белорусские, которые будут иметь войсковый опыт, будут подмурком нашей будущей армии в Вольной Беларуси. Чем больше таких людей пройдет, чем больше людей отримает войсковые, сучасные специальности, тем лучше для нашей будущей Беларуси. Тем худшее будет вызволение Беларуси от коллаборантов и оккупантов.
3: Звертаючись до исторического контекста, Микита Забога подкресливая. Исторично белорусы завсёды отыгрывали важную роль на морской российской службе. Але теперь яны могут зарабить сапраўдный гістарычны реванш и упершыню у складе УСУ.
4: Такого не было, но я вам больше скажу, нават после Першей Сусветной больше за 100 тысяч белорусов сконцентрировались после Румынского фронта, сконцентрировались в Одессе. И тогда Рада БНР, здесь, не буду тут поравновывать, скажем так, вот своими беззубыми деяниями стратила этот огромный потенциал, и мы в итоге стратили свою незалежность.
3: Докладную колькость особового складу командир не раскрывая, але означая, что комплектование протягивается и рота уже приступила до выполнения задач. При этом кандидаты у подразделения проходят жесткий отбор, який включает тестование на полиграфии, психологичные проверки и оценку стрессоустойливости. Подать заявку на уваход у склад спецроты «Воля» и пройти отбор можно праз официальный сайт подразделения. До інших тем. У Германии депутат Ландага Бранденбурга от партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Свен Харнауф рыхтует визит в Беларусь. Про это он поведомил в интервью Deutsche Welle. Поездка запланована на 6-11 листопада. У якости даты ориентиру названа 7 листопада, коли у Беларуси святкуется день Кастрычницкого переворота 1917 года. Основная группа с Франкфурта на Одере планує наведать Витебск. Остатні удельники – Менск і інші городи, з якими у німецьких муніципалітетів раней були партнерські відносини. По словах Харнауфа, у делегацію можуть увійти 30-40 чоловік, переважно безпартійних. Серед потенційних удельників так само представники його партії, партії «Зелених» і альтернативи для Германії. Мету поїздки політик сформулював як відновлення контактів поміж городами-побратимами і створення можливості для регулярних зносин на узровні жыхароў, нягледзячы на палітычныя разнагалоссі паміж Германіяй і Беларуссю. На крымінальную тэматыку. У Вільні затрымалі траіх контрабандыстаў, якія перавозілі цыгарэты з Беларусі на паветраных шарах, паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Контрабандыстаў чакалі ў гаражным масіве. Адзін з іх паспрабаваў збегчы на BMW X5, пратараніўшы аўтамабіль памежнікаў. Каб спыніць яго, ужылі зброю з газавым снарадам. Памежнікі выявілі ў гаражах каля 36 тысяч пачкаў цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Выяўленыя рэшткі паветранага шара дазваляюць службе выказаць здагадку, што нелегальныя цыгарэты былі дастаўлены з Беларусі на паветраных шарах. Усе трое мужчын змешчаныя пад варту. Па факце незаконнага валодання пад акцызнымі таварамі пачата дасудовае расследаванне. За такое злачынства літоўскі закон прадугледжвае штраф або пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, у першай палове дня магчымыя ападкі дажджу, пасля паўдня больш праясненняў і без істотных ападкаў. 14-15 градусаў цяпла, максімальна прагназуюць днём сіноптыкі. Вецер заходні і паўднёва-заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца, тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам, 8 ноччу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Відеогосподарство. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У суботу театр «Емігрант» презентує у Познані новий спектакль «Выбор». Постановка, натхненная книгой бестселлером Эдит Эгер «Выбор» и пьесой Сары Кин «Психоз 448». Это история про депрессию, про то, как робить выбор, живучи с ей. Про то, как тяжко и одночасово, как важно заставаться живым. Спектакль, присвеченный людям, которые змагаются с депрессией, а так само их близким. Яго мэта – зрабіць свет болю і пакут, якія перажываюць хворыя, больш адчувальным і зразумелым для навакольных. Важную ролю ў праекце адыгрывае псіхалагіня Юлія Шкарупа, якая забяспечвае экспертнае суправаджэнне пастаноўкі. Спектакль ідзе на польскай, украінскай і беларускай мовах. У суботу ва Уроцлаве у межах 14-го фестывалю незалежной беларускай культуры пачынае працу выстава мастака і былога палітвязня Алеся Папковіча «Сны палітвязня». У экспозіцыі працы, створаныя падчас зняволення і пасля яго, а таксама новыя творы, якія працягваюць гэты цыкл. У неделю в Варшаве открывается выстава «Что означает свобода? Голосы молоди». На подее представлены коллажи, створенные молодыми удельниками мастер-классов. Подчас встреч размовляли про свободу, демократу, идентичность и миграцию. А после удельники переносили свои думки и уражения у коллажи. Кожная праца – это особистый погляд на то, что такое свобода, чего нам может не хапать и что она значит о повседенном житии. Працуя выстава до 25-го кастрышника. У Вильне открылась выстава до 150-годия с дня народжения фотографа Яна Булгака. На протягу больше чем 3 десятилетия, с 1912 по 1944, он створил вялизный архив здымков Вильни, который стал важным свечением истории города. Имкнувшись наблизить фотографию до живопису, автор надавал особливую увагу композиции и эстетичному уздеянию выявы. Зафиксованные на его здымках панорамы Вильни и архитектурные ансамбли – это не просто документальные кадры, а мастерские апавяданні пра горад. Улетку 44-го аўтару давялося паглядзець на Вільню зусім іншымі вачыма. Па замове народнага камісарыяту камунальнай гаспадаркі ён разам з сынам Янушам задакументаваў разбурэнні горада падчас баю за Вільню з 6 па 13 ліпеня. Таксама на выставе прадстаўлены і фатаграфіі часоў Другой сусветнай вайны. Таким чином, гэтыя здымкі свечаць пра два кантрасныя аблічча аднаго горада. Адзін, які будуецца, другі, які руйнуецца, поўны прыгажосці, але пазначаны стратамі. Выстава працуе да 6 студзеня. Такія івэнты чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У Эстонии рыхтуются до узмацнения миграцийного тиску с Беларуси. У Беларусь прибывают удельники в учении АДКБ. У США покарание смертью былого войсковца плануют показать у живым эфиры.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: У ближайшие тыдни миграцийный тиск может повялишиться, покольки у Беларуси все еще застается великая колькость мигрантов, которые поспробуют покинуть белорусскую территорию до наступления морозов. Про это заявил генеральный директор департамента полиции и помежной оховы Эстонии Эгерт Беличев. По воде его, с России мигранты из разных краин у автобусах накировываются у Беларусь, где мясовые улады навод не спробуют робить выгляд, что перешкаджают этому, а худшей содейничают. Российская Федерация наумысно значно спростила умовы уезду для громадян гэтых краин и повялишила частоту авиарейсов, цитуя Беличева выдание ЭРР. Ён нагадал, что у Эстонии проживая 1,3 миллиона человек, а у Эфиопии 130 миллионов, у тым лику больше за миллион утекачов суседних краин. Поводле эстонского чиновника самолет за Эфиопию у Москву летая 6 разов на тыдень, и громадяне гэтай краины могут проезжать у Россию без виз. Так само на этом тыдне улады Эстонии заявили об истотном росте на своей территории колькости мигрантов, которые до того незаконно пересекли белорусско-латвийскую межу. Удельники вучэнняў АДКБ, якія пройдуць у Беларусі 12-16 кастрычніка, пачалі прыбываць у краіну, паведаміла Мінабароны. Прыбываюць вайскоўцы з Казахстана, Кыргызстана, Расіі і Таджыкістана. Паводле Міністэрства абароны, вайскоўцы возьмуць удзел у камандна-штабным вучэнні з міратворчымі сіламі АДКБ «Непарушнае братэрства» і спецыяльным вучэнні за сумесным фарміраваннем радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і медыцынскага забеспячэння АДКБ «Бар'єр». Вучэнні мають плановий характер і не накіраваныя супраць третіх країн, стверджають у оборонным ведомстве. До інших тем. Пентагон поведомив, что покарання былого войсковца, який здійснив массовое забойство, покажуть у живым ефіры. Громадськасть зможе назирать за покаранням смертю Нідала Маліка Хасана, былого воєнного психіатра армії США, який у 2009 годі забив 13 солдат на воєнній базі Форт Худ, штат Техас, заявив міністр оборони США Піт Хексет. Раней президент США Дональд Трамп розпорадився привести у виконання смяротний присуд Хасану. Мы поклопотимся, каб люди могли это убачить, каб это было доступно для публики, сказал Хексет у четвер, тому что люди повинны разуметь, что за подобными деяниями идут серьезные наступства. Нагадаем, что завтра, 10 кастрычника, означается сусветный день супрать смяротного покарання. Анонсная информация. 17 кастрычника у городским парку у швейцарским Золотурне отбудутся урочистые мероприемства, присвеченные открытию обновленного мемориального комплексу у гонор национального героя Тадеуша Костюшки. Монумент отримал новый фундамент с природного белорусского валуна, а так само новую мемориальную шильду и брукованную пляцовку, доставленную с Беларуси, каже засновальник и керовник фонду Марии Магдалины Радзівіл и представник инициативы Мальдис Александр Сапега.
4: Городская служба города Салатурн зробили демонтаж валуна белорусского. И на данный момент помник цалком готовый и чекает открытия. В программе выступы особ, которые занимались этой справой. В 17-м году, когда открывали помник, так и зараз выступ людей, которые долучились до этой справы по реставрации помника. Ну а также выступ лидеров белорусской диаспоры в Швейцарии.
3: Официальная частка церемонии пройдет на белорусской мове. Поводле программы мероприемства, после завершения урочистого открытия, у парку запланировано супольное наведывание музея Тадеуша Костюшки. Проект реализован инициативой Мальдис супольно с фондом Марии Магдалены Радзівіл при финансовом содействии приватных меценатов. Початок о 13-й године. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна ў першай палове дня і магчымыя ападкі дажджу, пасля поўдня больш праясненняў і без істотных ападкаў. Максімальна днём чакаецца 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца, а тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам і 8 ноччу. Раніца з рацыяй завяршаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Сустранемся заўтра. Добрай вам п'ятніцы і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: После двух нападов на школьников некоторые школы у Польши отменили занятки 9 кастрычника. Держдеп США покинул Беларусь сярод держав, которые занимаются гандлем людьми. Представницей по социальной политике Объединенного переходного кабинета Беларуси стала Вероника Станкевич.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня у Мазовецким воеводстве Польши некоторые школы и дошкольные установы отменяют занятки. Администрация закликает детей оставаться дома. У тех установок, где занятки протягнутся, будут задействованы додатковые патрули полиции и муниципальной оховы. Это реакция на подеи, которые отбылись в школах Мазовецкого воеводства на этом тыдне. 7 кастрычника на вучнев и наставников школы у Астраленцы напал 19-годовый хлопец. И он поранил 5 вучнев, 2 наставников и 2 минаков. 8 кастрычника у городе Лешчедол Новины, каля Вышкова, 15-годовый подлеток с ножом забил дворника школы и поранил наставницу и директора. Полиция закликая людей не поддаваться панице и позбегать и лживых поведомлений. У соцсетка ходят шутки, быцем напады на школы, связанные с онлайн-челленджем. У СМИ заявились известки, быцем черговый напад рыхтуются 9 кастрычника. У полиции заявляют, что покуль нема никаких прикмет того, что такая подея саправды отбудется. До белорусских тем. Беларусь – одна из 12 держав у свете, у яких подтверждена политика ці практика гандлю людьми. Про это говорится у штогадовым отповедным докладе Держдепартамента США. Беларусь трапила у список таких держав еще в 2024 году. Так само у пералік тады увайшли Афганистан, Мьянма, Китай, Куба, Эритрея, Иран, КНДР, Россия, Паўднёвый Судан, Судан и Сирия. Сёлета Сирию со спису выключили. У гэты пералік трапляюць державы, у яких назіраюцца прыкметы гандлю людьми, у фінансаваных державой программах, практики примусовой працы у розных секторах, сексуального рабства в урадовых лагерах, вербовки дзяцей солдат. Беларусь атрымала у ім рейтинг 3-го узроўню. Да яго адносяць краіны, якія не цалкам выконваюць мінімальныя стандарты амерыканскага закона і не прыкладаюць намаганні, каб адпавядаць гэтым стандартам. До інших тем. Обследоваться и отримать консультации по теме раку молочной залозы могут белорусские жанчыны Литвы и Польши. Это можно бесплатно сделать 15 кастрычника у Вильни в онкологичном центре ОНКО, а у Польши по программе Народного фонда здоровья НФЗ. Про это поведомляет инициатива «Ружовые хустки», якая пропонует долучиться до акции «Ружового кастрычника», что ладится у Литве и Польши, каже представница инициативы.
4: Мы бы в первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету. И мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить.
3: Полную информацию на кон бесплатного обследования женщин можно найти у телеграм-канале инициативы «Ружовые хустки». Туды можно звертаться белорусским женщинам и по инших проблемах. У команды працуе каля 15 волонтеров, которые готовы помогать женщинам у складанных ситуациях. Светлана Тихановская призначила Веронику Станкевич на посаду представницы по социальной политике Объединенного переходного кабинета Беларуси. Решение принято на подставе рекомендации Координационной Рады в отповедности с процедурой. Ранее у Координационной Рады прошли слухание 3 кандидаток на эту посаду. По выниках рейтингового голосования Рада рекомендовала до призначения Веронику Станкевич. Ее кандидатуру вылучила фракция Коалиция Латушки и Рух за свободу. Вероника Станкевич – координатор ініцыятывы «Вольная», якая дапамагае былым палітычным зняволеным адаптавацца да жыцця на волі і атрымаць неабходную сацыяльную, юрыдычную і іншую падтрымку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз – на дворе.
2: Сегодня удень на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, без истотных опадков. Температура поветра от 12 до 15 тепла. Ветер заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму. Витаю, шановные, вось и дочакались, вось и дожили. Пятница сегодня на календаре 9 кастрычника. Не глядячи ни на что, доброго дня, да и доброго настрою. Як завжды, зычуть усім белорусская радиорация, да я, Лесь Дубовец, запрошаю черговую музычно-информационную годину на наших хвалях. Тут о Торвальд, Poets of the Fall, так само Дотри, Эми Вайнхаус, Нави Бенд, да и иншия. Не у забаве, сустракаем Яна Мордани, як завжды, почитаю нам что-то цікавое из архива у тыдневика Нива. Ну а потом мы поговорим про то, что усе ведают, и про что усе ведают, так? И памятуют еще 20-й год, я упэўнены. Доведаетесь про, ну, 10 таких звыклых, здаётся, речев, после яких все ж таки лепш терминово помыть руки.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдан от белорусских интеллигентов, соправдан от украинских интеллигентов.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: в окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты повер мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

Россия узмацняє атаки на громадянское насельництво Украины. Киев просит скликать посяджение Совета безпеки ООН. Светлана Тихановская закликала узмацнить тиск на Россию. У Мьянме осудили 5 человек за выкрадание белорусской Веры Краутцовой. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио Рация расскажу Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Россия узмацняет атаки на громадянское насельство Украины. Киев просит скликать посяджение Совета Безпеки ААН. Светлана Тихановская закликала узмацнить тиск на Россию. У Мьянме осудили 5 человек за выкрадание белорусской Веры Краўцовой.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на пятницу Россия атаковала Ивано-Франковск дронами типу «Шахет». У вынику падения обломка был пошкоджен господарший будинок. Вартаунік загинул. Про это поведомил мэр Ивано-Франковска Руслан Мартинкев на своей сторонце Facebook. Раницу и пятницу российские оккупанты атаковали Запорожье. Удар был поблизу шматповерховки. У вынику атаки загинул мужчина. Еще двое потерпели. Поведомил керовник Запорожской областной войсковой администрации Михаил Сямікін. За узмацнение российского террора супраць мирного насельства Украина просит скликать терминовое посяджение Совета Безпеки ААН. Про это поведомил в соцсетце X министр замежных справ Украины Андрей Сибіга. И он отзначил, что только 7 кастрычника российские удары забили по меньшей мере 32 человек, включающие 5 детей у прилуках Черниговской области. Жилые районы и критичная инфраструктура потерпели у нескольких регионах, включающие Киев. Так само 8 кастрычника разом с нападами на іншые украинские города российские силы ударили по 2 пассажирских автобусах у Краматорску Донецкой области, у вынику чего больше за 30 человек загинули, а 18 отримали ранения. Россия у черговый раз терроризует украинские города. Загинули принамсі 32 человеки, включаючи детей. Про это Светлана Тихановская написала у соцсетцы X. И она означила, что Киев стал прифронтовым городом, а наступными могут стать іншие европейские города. Нам треба узмацнить тиск на Россию и больше подтримки Украине, каб оборонить свое небо и отримать перемогу, отзначила белорусский политик. До новин культурного життя. Сегодня 9 кастрычника у Белостоку открывается кермаш и мастацкий форум «Арт Белосток», у яким возьмут удел больше 60 мастаков як с Подляша, так и из усёй Польши. Бере удел у форуме и Центр белорусской культуры у Белостоку. Про то, что будет демонстрироваться на их стенде, рассказала наместница керовника центра Илона Карпюк.
4: И в этом году запросили Нестера, которые в минулом году означали свои 90-е годы. Это Гаражбяр Владимир Наумюк, и это живописец, але так само и скульптор, и перформер, я бы сказала, навод у своем жизни Виктор Кабац с Гайнуки, а той первый с Конюк над Нарвянской вёски. И просто захотели показать сутыкнение истории людей и это, как первое, кажется, так само их незаангажованность у жичей мастацтва.
3: У выставе возьмуць удзел і беларускія мастакі з Беларусі: Татьяна Козік, Геннадзь Піцко і Александр Некрашэвіч. Афіцыйнае адкрыццё кірмашу і мастацкага форуму «Арт Беласток» адбудзецца сёння о 18 гадзіне. На кримінальную тематику. 5 громадян Мьянмы осуджены до 21 года туремного зняволення поводле обвинувачивания у гандлі людьми, якое тычылася громадянки Беларуси Веры Краўцовой, пише Йолинг ММ. А кроме того, выдадены ордеры на арышт еще 5 человек, якія мають удачынение до трансферу Беларуси. Сирот их 3 громадян Мьянмы и 2 Таджикистана. Ранее российские медиа поведомили, что мянчанка Вера Краўцова приехала в Таиланд у пошуках працы модель. И поводле версии телеграм-каналов опынулася у скам-центры, месцы, где люди утрымліваюцца у працоўным рабстве и примушаются до онлайн-махлярства. Позднее ее нібыта вывезли у Мьянму и забили. Сувязь с дзяўчынай зникла 5 кастрычника 2025 года. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструет миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация. Крутка.

Юра Нестеренко на хвалях белорусского радио «Рация», 98,1 FM у Белостоку Дагородні, 99,2 FM у Берастиды Белой Подляски. Так само привитание всем, кто слухает нас онлайн, рация.com. Традиційны час, каб нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи похмурно с прояснениями, але я так думаю, что месяцами все ж таки зменливая хмарность. Ну, то бок, 10 больше сонника, 10 меньше. Головное, это то, что без истотных опадков. Температура по ветра от 12 до 15 тепла, ветер заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже за норму.

Под верстем 17-годового хлопца засмактала у вентиляцию. Режим Лукашенко обвестил у вышук белостоцкого книга выдавца Ярослава Иванюка. За неполные 5 дзен у Беларуси летело минимум 4 реактивные дроны, подлечили гомельские журналисты. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажем. Владимир Лапцевич, варта дачакаться.

Россия возмутилась атакой на громадянское насельничество Украины. Киев просит скликать посяджение Совета безопасности ООН. Светлана Тихановская закликала возмутить тиск на Россию. У Мьянме осудили 5 человек за выкрадание белорусской Веры Краутцовой. Про это и про иншее вот уже литерально про 7.5 минут на хвалях белорусского радио и рации расскажем. Владимир Лапцевич, варто дочакаться.

Вокалист, гитарист, клавішнік, композитор, автор текстов и продюсер Клайд Джексон Браун родился 9 кастрычника 1948 года. Джексон Браун и сегодня застается цікавым и досвідченим виконавцем и композитором, а музычная каштовность ягоных досягнення забезпечила ему шмат верных прихильников. Вядомость Брауну, акрамя інших, принесла композиция «Take it easy», якую он написал разом со своим сябром, лидером гурта «Eagles» Гленом Фраем у виконанні «Eagles». Эта песня добра вядомая, але мы послухаем аўтарскую версію.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 9 кастрычника 1952-го народился Деніс Уільям Стратон, ангельский музыка, вядомы як былы гитарист гурта Iron Maiden, где он працаваў с кастрычника 79-го по кастрычник 80-го года. Паудзельнічаў у записи дебютного одноименного альбома гурта, песню «Оттуль слухаем».

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 9 кастрычника 1969-го народилась Пи Джей Харви, полное имя Полли Джин Харви, британская альтернативная спевачка, музыка и автор песень. Почала свою карьеру у таких проектах, как инструментальный гурт «Болонья», где она играла на саксофоне, и фолк-трио «Поликатс», у складе якого 18-годовая Полли написала свои первые песни. Были и иншие гурты, и иншие проекты, але ее уластная музычная формация под назвой Пи Джей Харви повстала у 91-го. Першым годзе. Дэбютны альбом прыцягнуў да сябе ўвагу прыхільнікаў і крытыкаў у галіне альтэрнатыўнай музыкі. Часопіс Rolling Stone назваў тады 22-гадовую Харві лепшым аўтарам песень і лепшай новай спявачкай.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Под верастем 17-годового хлопца засматкала у вентиляцийную трубу. Ён загинул. Режим Лукашенко обвестил у вышук белостоцкого книговыдавца Ярослава Иванюка. За неполные 5 дзён у Беларусь залетело минимум 4 реактивные дроны, подлечили гомельские журналисты. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с трагичного здарения, про якое стало вядома учора ввечеры. На предприемстве Белтехкам каля Берасця подчас выпробывания у приточной вентиляцийной установки загинул 17-годовый подсобный рабочий. Про гэта поведомил следший комитет. Хлопец працаваў по домове под раду. Следство высветлило, что ён стоял побач за обсталяванням, и струмень паветра затягнул его унутр. Заведенные криминальные справы супраць особ, якія на предприемстве отказывали за выконание правил аховы працы. Да темы репрессий, якія не спыняются у Беларуси. Белостоцкого выдавца и засновальника белорусской интернет-библиотеки коммуникат.орг Ярослава Иванюка додали у российскую базу вышуку про спошук его лукашенковскими силовиками. У соковику 2026 года КДБ признал экстремистским формованием так званую коалицию друкованных выдавецтв. У ей включили фонд коммуникат.орг, Логвинов Паблишинг Хаус и Андрей Янушкевич Паблишинг. У пералику особ, связанных с этим формованием, сгадывается и Ярослав Иванюк. Сам выдавец заявлял, что ніякай коалиции помеж гэтыми выдавецтвами не існуе. До інших тем. Обследоваться и отримать консультации по теме раку молочной залозы могут белорусские жанчыны Литвы и Польши. Это можно бесплатно зрабить 15 кастрычника у Вильни в онкологичном центре «Онко», а у Польши по программе Народного фонда здоровья НФЗ. Про это поведомляя инициатива «Ружовые хустки», якая пропонует долучиться до акции «Ружового кастрычника», что ладится у Литве и Польши, каже представница инициативы.
3: Мы бы в первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету. И мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить.
2: Полную информацию на кон бесплатного обследования женщин можно найти у телеграм-канале инициативы «Ружовые хустки». Туды можно звертаться белорусским женщинам и по инших проблемах. У команде працуя каля 15 волонтеров, якія готовы допомогши женщинам у складаных ситуациях. С 4 по 8 кастрычника зафиксовано минимум 4 уварвання реактивных беспилотников на территорию Беларуси, поведомляя гомельское незалежное выдание «Флагшток» со спасылкой на даденные украинских мониторинговых ресурсов. Минимум 2 БПЛА порушило поветренную простору Украины 4 и 5 кастрычника. Один рухался у бок Мазыра, другий вылетел в зоны отчужения у Гомельской области курсом на Чернобыль. Раницей 8 кастрычника ситуация повторилась, отзначає выдание. У вересні было зафиксовано істотное повеличение выпадков порушения поветренной просторы Беларуси российскими ударными беспилотниками, поведомлял тады «Флагшток». Усяго за минулый месяц российские беспилотники урывались у Гомельскую область минимум 21 раз. Это наибольшая колькость на протягу одного месяца с початку 2026 года. У жнівні таких выпадков было 7. Периодично поведомляется не только про залет, але и про падение на белорусской территории боевых дронов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сходину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, без истотных опадков. Температура поветра плюс 12, плюс 15. Ветер заходний, умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Эфире Белорусская радио рация. Доброй пятницы вам ожидаю. 98.1 FM в Белотокудей Гарудин. 99.2 FM в Белорусской Белой Подрядской. Ды так само в интернете rc.com. Ну а когда наши координаты, мы новины почуем докладно про 4 хвилины. У нашем эфире Тихановская подтримливая белорусского выдавца, який трапил базу вышку. Программу вы с ней сдавна размовляли в нашем эфире. Ну и так само, як были политвязяне, обвинуваются у подрыхтовцы забойства у Литве. Про 4 хвилини, я ще раз нагадаю, нагадаю інші теми у новинах на нашій хвалі. Обов'язково прогучать, ну а ми разом дочекаємося.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. Украина-российская война. Над Москвой закрывали небо. Патрули замест кровавой пятницы. Службы подляш обвергают напады на школы. Менская компания шукает таксистов за абавязковым веданием туркменской мовы. У студы на 90 из ДДРК. 1689 день войны. У московских аэропортах увели обмежевание на прием и выпуск поветренных суднов. Рейсы Белавия, Шарм-эль-Шейх у Гомель из Дубая у Менск с великим запасом обыходили Москву с полночи, зауважило выдание «Флагшток». При этом рейс, який вылетел из Менска у Москву, кружил над территорией России, а после был перенакированы назад у Менск, где и приземлился. Усяго у Москве затриманы свыше 370 рейсов, еще 62 отмененные. Как пишет телеграм-канал Астра, Москву и в область атакуют дроны и малые поветренные шары. Жыхары паўднёвых районов российской столицы поведомляют про работу супрать поветренной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин поведомил об 15 сбитых беспилотниках. Агенция Униан нагадывает, что президент Украины 1 вересня попередил международные авиакомпании и страховые компании об том, что Украина закрыет небо над Россией. Праца в Менску. Компания «Сьерра Лима» пропонует 10 вакансий у кіроўцаў такси на портале Державной службы занятости. В объяве одной из обовязковых умовов працаўладкавання указанное володанне туркменской мовой, удосканалости або носьбит. При этом зарплата потенциальным сыскальникам пропонуется невеликая – от 1000 до 1200 рублей. Директором компании, как отзначено, является Сапармырата Гурбанов. Компания зарегистрованная летосе и основной вид деятельности такси. Поводле звестак Министерства внутренних справ у нас сакавік гэтага году грамадзяне Туркменістана складалі амаль палову ўсіх працоўных мігрантаў у Беларусі. Прытым портал Дзяржаўнай службы занятасці перастаў публікаваць даныя аб колькасці даступных вакансій для замежных грамадзянаў. Гэта заўважыла выданне «Позірк». Зараз на сайте службы доступны пералік вакансій, аднак іх агульная колькасць не указаная. На працягу апошніх месяцаў фіксавалася павелічэнне. Станам на 4 кастрычніка для замежнікаў было адкрыта амаль 16600 вакансій. Подляшча. У сувязі з трывожнай сітуацыяй падзеямі ў суседнім Мазавецкім ваяводстве, у Беластоку і па ўсім Падляшскім ваяводстве ўведзеныя ўзмоцненыя захады бяспекі ў школах. Прэзідэнт Беластоку Тадэуш Трускаляскі падчас спецыяльнага брыфінгу паведаміў, што гарадскія службы і паліцыя працуюць у бесперапынным рэжыме з самай раніцы.
3: Ўжо рана, гадзіны 6, былі ўзмоцнены патрулі пры школах, заўважна паліцыя, як і стражы міжнародныя. Мыслю, што гэта вельмі важна, такая прэвенцыя ад страшных potencjalnych oczywiście osób, które mają złe zamiary. My jako miasto prowadzimy szereg działań, ale też podejmujemy działania związane z takim reagowaniem kryzysowym.
2: У свою чергу представник воеводского командования полиции Белостоку Томаш Крупа отзначил, что реальных нападов и погрозы в регионе фиксовано не было, однако правоохранники были вымушены оперативно реагировать на хулиганские выходки самих вучнев, которые публично демонстрировали альбо стверджали, нібыта мають при себе небезпечные предметы.
4: Этого типа здарения, как в Крынках и в Сокулце, мелишмы в Хайнувце, там один из учнев również зажартовал на лекции, что ма нож, то есть sytuacja sprzed około godziny, także tam w tej chwili trwają cały czas czynności. Ta sprawa, ta o tej sprawie, o tej sytuacji, o wyczynach tego nastolatka również zostanie powiadomiony sąd rodzinny.
2: Службы улады города еще раз закликают батьков до разваги и спокою, а так само просят провести тлумачальные гутерки с детьми, бо за подобные жарты и створение паники предугледженная серьезная отказность. После тоталитаризма музей памяти «Белорусская перспектива». Международная конференция на такую тему протягивается в Варшаве. Гости форума – музейщики, историки, доследчики памяти, кураторы, эксперты из Беларуси и інших краин Европы. У центре обмеркования то, как теперь заховывается память про репрессии, войну, спадщину и идентичность. Але обмерковывают специалисты и будущее. Расповедая представница немецко-польского дому, фонду «Мемориал забитым габреем Европы у Познане» Бажена Казакевич.
0: Ми теж заділи тему того, як може виглядати власне наше майбутнє, і як наші німецько, польсько, білорусько, українські перспективи можуть працювати, як так би мовити, одна пам'ять, або принаймні, як ми досягнемо якоїсь мультиперспективності, і як може виглядати, так би мовити, наше життя в Європі після війни Росії проти України. Але ми насправді лише почали про це говорити, ніхто з нас не знає, як воно буде виглядати, але власне в цьому дискусії багато разів звучало бажання думати про те, як буде виглядати життя після, так би мовити, і наш діалог після.
2: Конференція проходить на білоруській, польській, ангельській мовах у музеї «Вольна Білорусі». Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
5: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: А таксама зараз температура паветра плюс 11 у Лідні, Гародні ды Ваўкавыску, плюс 11 у Беластоку, 12 у Гайноўцы, 13 у Берасці, у Кобрыні ды таксама у Пінску, ну і незначна апусціцца слупок тэрмометра, плюс 8-10 чакаем уначы. Далей пераменная воблачнасць, далей моцны халаднаваты парывісты вецер ды паніжаны атмасферны ціск. Заўтра месцамі дажджы, не выключаюць сіноптыкі. У нашем помежном регионе температура поветра завтра ды у неделю плюс 13, плюс 10 у понеделок. Таки вось прогноз, такое вось осеньское надворье далей у нашем помежном регионе усталюется. У студии «Укрпятницу» с вами был Улад Гриневский. Доброго вам вечера и до новой встречи.
5: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ». Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
7: Евразум. Выники дня без цензуры.
8: Вітаю, гэта праграма Евразум.
9: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 9 кастрычніка.
8: Ці здабудзе Лукашенко буйны контракт с Туркменистаном?
10: Все это очень плохо закончилось. Точнее, это не закончилось еще вообще. Потому что ГОК не совсем достроен.
9: Чаму Тихановский сварится с медиа?
11: У яго претензиях до журналистов была вось крупица правды. Калі б ён шоу путем, ведаете, вось не абраз.
8: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
12: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
9: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. У четвер Лукашенко полетел у Туркменистан на саммит СНД. У аэропорта его встретили вялизным баннером с ягоным же портретом и надписом по-белоруску «Сардечно запрошаем».
1: Дети у национальных строях с пшаничным хлебом витали его по-белоруску. Для белорусский керовник принципово отказывал им «Здравствуйте».
0: У Ашхабаде Лукашенко провел перемовы с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Про что и шла говорка, неведомо. Але выдание «План Б» сгадало, что наладить экономичные отношения с центральноазиатской краиной у Беларуси не отрымливается уже десятигодиями.
1: Во всем виноваты гарлыкский ГАК. У 2009 году контракт на 1 миллиард долларов на будовництво белорусским подрядчиком комбината обернулся шматгодовой судовой тяжбой. И суммы, меркуючи по всем, не кончатковые.
0: Ці здабудзе Лукашенко буйные контракты после этой поездки? У эфира Еврорадио наш редактор Дмитрий Лукашук обмерковал это с экономичной оглядальницей и головной редакторкой плану Б Ольгой Лойко.
2: Зараз мне тут прилетело как бы видео от Пула Першего про то, как лукашенковский самолет долетел там у Туркменбаши, у Туркменистан, приземляется. И я подумал, ну это ж вот наш головный добытчик шматмиллионных контрактов для белорусской экономики. Не, ну, есть еще Шейман, но про его контракты особливо так как-то нам не публичать. Вот. А гэты приезжая и рассказывая, вот я договорился, а вы сейчас давайте работайте. Чего чекать, как думаешь?
3: Где-то сейчас сидит и смотрит этот стрим, наверное, весь Белгорхимпром и плачет крокодиловыми слезами, потому что, ну, знаешь, привозят люди со своих визитов разное, да, и они будут тебе рассказывать анекдот про то, что вези, что хочешь, сейчас лечат почти все, да, ну вот, когда...
2: Но расскажу.
3: Но когда господин Лукашенко привез из Туркменистана контракт миллиардный, заметьте, да, ну, слушай, все-таки вот первое лицо, вот он от миллиарда должен вести, да, ну, как-то иначе даже непонятно, что ездил, да, ну, в общем, на строительство Гарлыкского ГОКа, да, в общем, все это очень плохо закончилось, точнее, это не закончилось еще вообще, да, потому что ГОК не совсем достроен, судебные претензии Туркменистан выставил к Беларуси, забрал технику, Беларусь выставила встречные претензии, куча незакрытых процентовок и все такое, ну, там, в общем-то, там 900 миллионов в одну сторону, 500 в другую, куча проблем абсолютно, ГОК задействован на абсолютно мизерную мощность. Ну, короче, в общем, эта эпопея такая, знаешь, еще нескольких президентов может пережить, ну, если они не будут такими длительными. Вот, поэтому я надеюсь, что ничего нового оттуда экономического господин Лукашенко не привезет, да, ну, зато, знаешь, вот может ознакомиться с конфигурацией папа-сын, да, как оно там работает. Коллеги пишут, что это как-то не очень хорошо работает, что сын одеяло на себя перетягивает. Понимаешь, удивительно, да? Да, мальчик вырос, мальчик хочет одеяло на себя.
2: Ай, ну, слабак там просто вот этот батька, потому что Лукашенко, он трох мая, и покуй что, и два уже таких...
3: Зубастых.
2: Зубастых, да, ну что-то как-то не выдерут с посинелых пальцев не только кресло, а и ковдру.
3: Слушай, ну, посмотрим. В общем, это такой кейс, да, интересный. После Назарбаева, наверное, самый интересный для Лукашенко, как оно бывает, если человек с твоей же фамилией садится вот на это самое кресло, да, как оно потом все развивается, да.
2: Ну, вот у меня такое подозрение, что ты хочешь зарабить виноватым именовито Лукашенко, вот им, что вот что-то пошло не так. Только, ну, человек добыл, а бояры, как завсёды, запороли справу, тяни.
3: Слушай, ну, во-первых, надо смотреть сразу на добычу, да, все-таки не мы первые этот ГОК пытались привести в чувство, да, а если кто-то попробовал и не смог, да, всегда лучше уточнить, как и что оно складывалось, да, вот. Поэтому, ну, не помогло точно. То есть Лукашенко точно не помог этому проекту реализоваться, да. Все эти тяжеловесы, которые с белорусской стороны пытались заниматься проектом, у всех были проблемы, вплоть до прямых угроз. Ну, короче, в общем, ситуация была с ним прям не очень, да. Хотя, конечно, в моменте даже пытались что-то заработать сотрудники. Но, короче, это оказался вовсе не такой замечательный контракт, как кто-то о нем заявил.
1: А ці выйдзе ў Лукашэнкі пабудаваць новы азотны камбінат з расіянамі і амерыканцамі?
0: Отказывая Вольга Лойка.
3: Безусловно, со временем когда-нибудь. Слушай, ну на самом деле опять, да, это не первая идея построить что-то под боком у Рудного Азота, вложить туда миллиард или больше. Вот. Слушай, пока мы не увидим внятный какой-то план, инвестиционный договор, и я вообще слабо верю в эти проекты, да, все совместные проекты с Россией, они почти все заканчивались довольно похожим образом, да, потому что люди все хотят гарантий, люди все хотят отдачи на свои инвестиции, да, а с белорусскими нынешними правилами, ну, это только надо по понятиям как-то договариваться, чтобы тебе дали вывести прибыль, если ты ее все-таки получишь. Да? Ну, хорошо, когда убытки получил. Да? Так, тут все понятно. Повесили на предприятие и, значит, висит. Вот. А что делать с прибылью, вообще непонятно. Не дай бог он выстрелит, понимаешь? Отделить, как это будем.
2: Ну, я разумею, пришел на вот, коли там берем миллионера, там, те миллиардера российского, ну, как бы особо, может, у него и есть там какая крыша, ну, тут же «Газпром», фактично державное, ну, предприемство. Что, Лукашенко попрет там супроть его?
3: Слушай, ну, а почему нет, собственно? Почему нет? Ну, я прям даже не вижу, тут какие-то препятствия есть, ты видишь. Ну, просто будет какая-то волокита, просто не дадут. Просто, слушай, с «Газпромом» не такие радужные отношения. Это мы смотрим их отношения с 22-го года. Они там сильно потеплели, да, на почве совместных активностей. Как-то там на юге Беларуси, как-то он так географически называет, да, слово «Украина» у него непроизносимое, поэтому он так очень так на глобусе тыкает незаметно пальцем, да. Поэтому, слушай, ну, посмотрим, что из этого получится, да. Там дорога у нас уже строится, вот, за несколько триллионов российских рублей комбинат возводится, да. Что-то второй АЭС давно не слышали, да.
2: Пляцовку выбирают, не?
3: Ну да, ну просто кредит, надо уже деньги перечислять, понимаешь? Потому что площадка площадкой. Тут самый интимный момент, вот он, когда деньги
2: приходят. То есть Кремль зажал гроши.
3: Слушай, у Кремля у самого не хватает, поэтому пока ждем.
2: Ну, может быть.
3: Это может быть история реально совместного, значит, союзного аэробуса, который оказался в итоге союзным троллейбусом. Да? Ну, между троллейбусом и аэробусом не такая большая разница на самом деле.
2: Ну, в принципе, да, так невеличкие такие одрожнения, чисто так вот.
3: Абсолютно. И чуть-чуть дешевле троллейбус. Но ехать на троллейбусе на самом деле тоже вполне приятно.
2: Ну, да, уже и труху отрымливай. Хотя...
3: Смотря куда.
2: Да, хотя тут больше гарантий, что доедешь.
3: Да, на самолете, знаешь, можно разогнаться и проскочить. Поэтому, в общем, да.
2: Проскочить, это да. Слушай, мне все же таки цікаво, на что различивая Лукашенко, пропонуючи американцам увязаться у некую бизнес-схемку с подсанкционным российским предприемством?
3: Знаешь, на что он рассчитывает? Для меня это вопрос всегда такой, в общем-то, один из ключевых был, да? Ну, рассчитывает он сначала на жизнь вечную, да, потом на Царство Божие, потом я не знаю на что, да, наверное, на память народную, на памятник такой, как у Берды Мухамедова, да? Вот, не знаю. У меня нет идей никаких, зачем это штатам, честно говоря, я тоже пока затрудняюсь сказать. Ну, дай бог, окучивайте.
2: Ну, як навошта с гэтымі угнаеннями проблемы, а тут вот себе и новый завод побудуют, и Нежинский выкупить с потрохами, и все нормально.
3: Слушай, ну, Нежинский им не нужен, он им не подходит с большой вероятностью, им надо тогда менять всю, фактически все подходы к потреблению, потому что он выпускает не тот продукт, он выпускает продукт, который был заточен, был востребован и сейчас востребован в Китае и в Евросоюзе. Да. Вести его в США, ну окей, ну можно научить, безусловно, американцев пользоваться другим продуктом, не тем, что они привыкли. Но как бы это все дисконт к цене, да. А мы, собственно, ради более высокой цены его туда и вести собирались. Ну, в общем, не складывается. Ну, нет, прям вот так.
2: Что-то как-то...
3: Надо думать еще.
2: Слухаючи тебе, такое чувание, знаешь, вот как есть такие люди, яких вот есть жадание такое заняться неким бизнесом, стать миллионером или за что не возьмутся, как бы, это взявши за яйца, масло пропало.
3: Слушай, ну, я им подсказываю, думайте дальше, да, копайте еще. Ну, должно быть.
2: Куды уже? Древоопрацовку уже перекопали, цементные заводы перекопали, что там еще уже там?
0: Ой, Еврорадио была экономичная глядальница Вольга Лойка, якая прокомментовала поездку Лукашенки у Туркменистан.
1: Далее у программы Еврозум.
0: Чаму Тихановскі сварыцца з медыя?
4: У яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз.
1: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
5: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Above the Golden State на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Нагадаю про надворье. На уночи на белорусско-польском помежье без истотных опадков. Температура поветра от 7 до 10 тепла. Завтра раницей похмурно с прояснениями. Местцами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра от 9 до 12 тепла. Ветер паўднёва-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже за норму. Ну а максимально температура поветра завтра днем 12-14 со знаком плюс. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями и у понеделок, субботу, неделя, понеделок. Так, ради же, уикенд и понеделок. Про это вам расскажу, дочекайтесь.

буду с тобою танцором на свете, где горы, не горы, беда, не беда, декаданс, эвиденс, поту песок.

0: да.
1: Война в Украине. Киевляне выбираются помеж эвакуации и зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию о безумовной отмене смертного покарания у Беларуси. Бардовская осень на Подляшши стартует праз 2 тыдні. Про это да про иншее, вось уже литерально праз 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: Федерация.
1: Грузинская гостеприимальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

Ось такая история от гурта Тлушч на хвалях белорусского радио Рация. Ну а я обещал рассказать вам про размову с самим собой. Те нормально это с пункту гледжения психологии. Абсолютно. Звычка услых комментовать свои деяния подчас там, не ведаю, мытья посуду, пошуку ключов, те некой там уборки генеральной, может сдаваться дивной, особливо, коли у покоя никого нема, однако с пункту гледжения сучасной психологии и подобный монолог это не подстава для турботы, а моцный и абсолютно натуральный инструмент самоорганизации, який допомагает структуровать думки и утримливать увагу. Про это пишет выдание Блик. Рутинные хатние справы выконываются нами на аутопилоте, погодитесь, за чего думки легко выслизгиваются от багучего момента. Такие моменты проговорывания наступного кроку услых працуют как надейный ментальный якор. Коли мы не просто думаем про план деяния, але и промовляем его, ну, то бы там спочатку вытру пыл, потом пропылесошу, что-то такое. Мозг отрымливает додатковый сигнал. Фактично мы перетвораем властный голос у докладную инструкцию, якая допомагает разбить объемное задание задачи на зрозумелые этапы. Такий подыход ратуя от безуважливости при уборце, дозволяючи последовательно переключаться помеж покоями и объектами вось, без лишней ментальной напруги. Вось мы про уборку. Ну, аккурат, вось выходные, на выходных много кто робить уборку, сапраўды. Саморазмова уплывая не только на продуктивность, але и на наш эмоциональный стан. Велизарное значение мае тое, в яким ключе мы ведем гэты диалог. Токсичная некая такая самокритика на кшталт у меня вечно ничего не отрымливается. И она только узмацняет стресс и почуццё бездапаможности. А вось конструктивные формулёўкі наадварот допомагают вернуть отчувание контролю над ситуацией. Реалистичная подтрымка перед складанной задачей, например, справа у шмат, але я почну с самого важного, остатнее

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Украінцы паразілі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр Яндэкса ў Расіі. Грамадзянін Беларусі абвінавачваецца ў падрыхтоўцы забойства ў Літуве. Ціхановская падтрымала беластоцкага выдаўца, які трапіў у базу вышу.
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1689 день войны. У выніку ракетного удара Збройных сил Украины по Донецку загинули как минимум 20 российских офицеров. Повод для расследования медиазоны – это наибольшая ведомая колькость офицеров российской армии, которые загинули у выніку одной атаки за час Украино-Российской войны. 18 войсковцев померли в день удару 26 жнивня, еще двое позднее сканали от отриманных ранений. Сегодня ж стало ведомо, что украинские силы обороны атаковали дронами найбуйнейший дата-центр компании Яндекс у России. Объект размещенный в индустриальном парку Грабцево у Калужской области. Ведомо, что Яндекс мае 5 буйных дата-центров, 2 из яких уже зазнавали атаки. Вільня. Грамадзянин Беларуси Вадим Дубойский уваходит у лік 6 обвинаваченных у справе подрыхтоўцы забойствов. Ахвярами мусили стать громадский дзеяч Валдас Барткевичус за оказание гуманитарной допомоги Украине и грамадзянин России лідер башкірскага нацыянальнага руху Руслан Габасаў, які пражывае ў Літуве. Пра гэта паведамляе агенцтва БНС. Віленскі акруговы суд сёння пачаў працэс па справе ў закрытым рэжыме. Паводле выдання «Позірк», магчыма, што Вадзім Дубойскі – гэта музыка, удзельнік гурту «Вагітта», які ў жніўні 20-го году ў Берасці быў затрыманы сілавікамі і збіты. Яго вызвалілі без афармлення дакументаў. Пасля таго, як музыка зняў пабой, на яго была заведзеная крымінальная справа. У восень того ж года Дубойский збег у Россию, але был там затриманы по запыте силовиков из Беларуси. Европейский суд по правах человека забронил высылку Дубойского у Беларуси, он был вызволены и в 22-м годе съехал из России. Покуль невядома, ці з'являється музыка Дубойский фигурантом справы у Литуве, або гаворка ідзе про его тезку. Новое призначение в офисе Светланы Тихановской и АПКБ. Як поведомляє пресс-служба демократичной лидерки Беларуси, дарацей у пытаннях инклюзивности и равноправия призначенная правооборонца Юлия Мицкевич. И она будет консультовать офис у пытаннях супрадзення дискриминации и гвалту, удельничать у подрыхтоўцы проекта у реформаў по гэтых темах. Лекар Станислав Соловей призначены дарацем у пытаннях аховы здоровья. Он занимается анализом белорусской системы аховы здоровья и медичной экспертизы. Вероника Станкевич призначенная на посаду представницы по социальной политицы объединенного переходного кабинета Беларуси. Решение принято на подставе рекомендаций координационной рады в отповедности с процедурой. Станкевич ведомая как координаторка инициативы «Вольная», якая допомагает былым политичным зняволеным адаптоваться до життя на воле. Так само Светлана Тихановская судила переслед Ярослава Іванюка, як стало ведомо напередодні, выдавца, керовника фонду «Коммуникаторка» и одноименной белорусской интернет-библиотеки обвестили у вышуку Беларуси и России. Имя белоруса с подляшей громадянина Польши з'явилось в адмысловой базе силовиков. Тихановская, разглядая переслед выдавецтваў и культурницких инициативов, якія дзейнічаюць у Польши и умацовывают польско-белорусские отношения, як акт помсты Лукашенки Польши за яе солидарность с белорусским народом. Цитата. «Гэта уже не просто цензура. Гэта транснациональный переслед и спроба заполохать людей, якія законно дзейнічаюць у межах европейского звязу». Конец цитаты. Политик звернулся до уладов Польши и европейских партнеров с просьбой протягивать подтрымливать незалежные культурницкие и социальные инициативы, якія дзейнічаюць у межах еврозвязу, и прымать рашучые меры супраць трансграничного переследу. Меж тым, кіраўнік камунікату дал коментар рации на конт махчимых наступствов своего переследу и дальнейшей працы выдавецтва.
4: Это безумовно спроба заполохать, причем заполохать не только мяне, як Ярослава Іванюка, як керавніка фонду коммуникат, які уже от 26 годов веде белорусскую интернет-библиотеку, які от 5 годов выдає белорусские книги у паперы, але так само заполохать осяроддзе, якое вакол мяне згуртавана. є.
3: Ярослав Іванюк довідався про те, що трапив у гэтый спіс силовиков випадково і вже повідомив польським спецслужбам про переслед. Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 да 10 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 да 12 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла. Вітаю, шановнае спадарства, нагадаю, пятніца сёння на календары 9 кастрычніка. Добрага вечара ўсім, зычу я, Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут бумбокс, Gavin DeGraw, Perfect, таксама Крама, напэўна, ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань, які пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а на 30-й хвіліне тут Аліна Залеўская з праграмай «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

той самый день, что и узгаданный Джон Энтвисл, 9 кастрычника 44-го народилась Нона Хендрикс, американская спевачка, продюсер, автор песен и актриса, стриечная сестра славутого Джимми Хендрикса. Нона Хендрикс ведомая своей сольной працей, а так само у якости удельницы вокального трио «Лабель». Этот жаночий коллектив был вельми популярный у 60-е и 70-е годы. У початку своей карьеры девчины были типовым девочим гуртом 60-х, але на момент выдания классики фанка, песни «Леди Мармлейд», яны уже опранали дивные костюмы космичной эры, и у их музыцы была дерзкая примешка рок-н-роллу.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берестебелая, Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 9 кастрычника 1952-го народился Деніс Уільям Стратон, ангельский музыка, вядомы як былы гитарист гурта Iron Maiden, где он працавал с кастрычника 79-го по кастрычник 80-го года. Поудельничал у записи дебютного одноименного альбома гурта, песню «Оттули слухаем».

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 9 кастрычника 1969-го народилася Пи-Джей Харви. Полное имя Полли Джин Харви. Британская альтернативная спявачка, музыка и автор песень. Почала свою карьеру у таких проектах, как инструментальный гурт «Болонья», где она играла на саксофоне, и фолк-трио «Поликатс», у складе якого 18-годовая Полли написала свои первые песни. Были и иншие гурты, и иншие проекты, але яе уласная музычная формация под назвой Пи-Джей Харви паустала у 91-м. Годе. Дебютный альбом притягнул до себе увагу прихильников и критиков у галине альтернативной музыки. Часопис Rolling Stone назвал тады 22-годовую Харви лепшим автором песен и лепшей новой спявачкой.

0: Informacja, muzyka, kultura.
1: Радио «Рация».
2: Первая белорусская независимая FM-станция.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Зима, варушки, шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка. Что ходу хутка к этому конец. Хэндс-фри, и в кишенях руки. Выхожу согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким МП3. Не,